0: гласят, то, что повсюду агенты МИ-6 ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
1: Звезды полосатые, носатые, писатые.
0: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются софт-деп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее.